0: cuando la muerte venga a visitarme. No me despiertes, déjame dormir. Aquí he vivido, aquí voy a quedarme. Pongamos que hablo.
1: Las 11 en Canarias.
2: Radio Nacional de España. Noticias.
1: Buenas tardes. La situación que sigue siendo complicada en el incendio de Huesca, las previsiones meteorológicas que no van a ayudar porque va a llover menos de lo previsto. Redacción en Aragón, última hora, Inés Escario.
3: Casa, solo 2 litros en el mejor de los casos, pero este fin de semana es clave por la bajada de temperaturas. Una oportunidad para el consejero Roberto Bermúdez de Castro.
4: Hoy tenemos una ventana de oportunidad, que es cambio meteorológico con bajada de temperatura, subida de humedad, aunque las últimas previsiones meteorológicas dan una bajada muy seria de las precipitaciones.
3: El tiempo no ha jugado a favor en las últimas horas complicadas en la que ha habido que defender a algunos municipios. Hay más de 1,000 vecinos evacuados que desde un sitio más seguro viven con angustia la cercanía de las llamas.
5: Lo estamos pasando muy mal. Nos están mandando vídeos que son brutales de la gente que está allí, que no quiere salir porque es su casa.
3: También amenazados monasterios, uno de ellos Joya del Románico.
1: Gracias. En Huelva, el incendio de niebla afecta a 38.000 hectáreas y 667 vecinos siguen desalojados de sus casas. La evolución, sin embargo, es positiva después de esta noche. Lo contaba Antonio Sanz, vicepresidente y consejero de Emergencias.
6: La mejor noticia que podemos trasladar del día de hoy del comportamiento del incendio durante la noche es que es la primera vez que el fuego no ha avanzado durante toda la noche y los trabajos se están concentrando en consolidar ya el perímetro.
1: Seguimos en Andalucía porque esta pasada madrugada un terremoto de magnitud 5 se ha dejado notar en Granada y esta mañana se han ido sucediendo las réplicas. Las autoridades que se han reunido para evaluar los daños que afortunadamente solo han sido materiales. Redacción en Andalucía, Ana López, buenas tardes.
7: Buenas tardes, finalmente se ha recalculado. El terremoto ha sido de 4,8 con 2 réplicas a las 6 de la mañana, de 3 y 3,3 en la escala Richter y 40 temblores menores. Eso sí, no ha habido daños personales, solo incidencias menores sanitarias por apagones de luz que han provocado que los vecinos tropezaran al salir de sus casas.
8: Mirad todos los cristales.
9: Que sí, se han volcado bastantes cajas, han saltado las alarmas de los incendios.
10: El coche como ha quedado, ¿eh? Se ha caído la cornisa de ahí arriba, toda la cornisa.
11: Se ha caído medio tejado.
7: No se descartan nuevas réplicas, aunque de menor intensidad. Lo importante, la Alhambra de Granada no ha sufrido daños tras una inspección exhaustiva y ha abierto sus puertas con normalidad.
1: Gracias, Ana. Y en Ceuta, intento frustrado por las fuerzas de seguridad de Marruecos de un nuevo intento de cruzar de forma irregular a la ciudad ceutí de cientos de migrantes, en su mayoría subsaharianos que se habían mantenido ocultos en las afueras de la ciudad fronteriza de Castillejos. Según la agencia EFE, el incidente se ha producido en una zona montañosa cercana a esta localidad marroquí. Mediados de agosto, día festivo, mucho movimiento en las carreteras, más de 5 millones y medio los que se prevén solo este fin de semana. Vamos a conocer cómo se circula a esta hora. DGT, Alejandro Martín, muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues mucha precaución ya por 2 accidentes. Uno complica en Cádiz, en la 48 en Chiclana de la Frontera, hacia la autovía A4, y otro en Huelva, la carretera A49 en Bollullos Par del Condado, ya en dirección a Huelva capital. Se complica ya la salida de Madrid en la A3 en Rivas y A5 en Arroyo Molinos, al igual que la autovía A52 en Verín y Avilabella, dirección Zamora, y en Acañiza en ambos sentidos. Precaución en Cantabria, en la A67 en Reynosa, dirección Palencia. Dificultades en las salidas de Barcelona, en la 2 en Igualada, C32 en Mataró y la P7 a su paso por Subirats, al igual que la entrada a Valencia, la 3 en Loriguilla y la salida en el entorno de Buñol. Tráfico intenso en Jaén, en la 44, en la cerradura en ambas direcciones y ya en Sevilla, en la AP4, en Los Palacios y Villafranca, hacia la capital gaditana.
1: Y en los deportes, la marcha que deja medallas y de todos los colores para España en el Campeonato de Europa, 4 metales en total. David Alejandro García desde Birmingham, buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes. Sí, sigue la fiesta de la marcha. Bronce para Raquel González hace unos minutos. Marca personal en el maratón de marcha. Una carrera muy regular, casi siempre ha estado cuarta. Fue quinta, pero ha ido remontando hasta afianzarse tercera. Es la cuarta medalla para España en otra mañana inolvidable en esta modalidad. Oro para Paul McGrath, oro para María Pérez, ambos en la media maratón. Bronce para Raquel y plata para Miguel Ángel López también en el maratón. Un Miguel Ángel que nos adelantaba ahora que esta noche habrá fiesta en Birmingham. no es para menos, es la sexta medalla para España, 2 oros, 2 platas, 2 bronces en total.
1: Gracias, David Alejandro. Por cierto, que Ferran Torres ya es oficialmente jugador del Paris Saint-Germain. Es todo, sigan informados en esta sintonía o en la web rtve.es.
2: Radio Nacional de España.
14: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
15: Вещание на русском языке.
14: У микрофона Светлана Демидова.
16: Приветствую вас вместе с Хавьером Айера, который сегодня мне помогает за пультами. Суббота, 15 августа. 3 дня после полного солнечного затмения 12 августа впервые за последние 120 лет 30 миллионов жителей Испании увидели его воочию. Это затмение стало одним из самых заметных, массовых и захватывающих событий этого лета в Испании. Массовое пересечение испанской границы тысячами мигрантов через африканский анклав на границе с Марокко 2 недели назад в Сеуте явление другого порядка. Ситуация в автономных городах Сеута и Мелия остается напряженной. Начинаем информационной частью, после которой интервью с метеорологом и научным популяризатором Мар Гомес, автором новой книги «Эль Тик-Так Климатико», вышедшей в издательстве «Оберон», о климатических изменениях и более конкретно, которые происходят в Испании. И поговорим более конкретно о том, сколько времени у нас еще осталось. Переходим к новостям.
14: Радио Экстерьор де Испания. Эмиссионе ин руссо.
16: Спустя 2 недели после массового перехода границы в город Сеута 30 июля в испанский анклав из Марокко за короткое время вошли более 70 тысяч человек, ситуация в городе остается напряженной. Министр внутренних дел Испании Фернандо Грандес Марласка признает, очевидность такова, что для возвращения к ситуации, которая была до массового прибытия мигрантов, потребуется время.
17: Llegar a la normalidad del 29 de julio evidentemente lleva un tiempo.
16: Большинство прибывших в первые дни самостоятельно вернулись в Марокко, однако судьба тех, кто остается в Сеуте, во многих случаях пока не определена. По оценке центрального правительства, около 5 тысяч из них по-прежнему находятся в Сеуте. Как подчеркивают испанские власти и правозащитные организации, всех прибывших нельзя рассматривать как одну категорию. Среди них есть граждане Марокко и других стран, потенциальные просители убежища, несовершеннолетние без сопровождения взрослых и возможные жертвы торговли людьми. Поэтому каждый случай должен рассматриваться индивидуально, с учетом испанского законодательства и необходимых юридических гарантий. По словам Марии Хименес из ассоциации ЭЛИМ, непосредственно работающей с мигрантами в Сеуте, это люди из Судана, страны, где идет вооруженный конфликт, а также с Палестины, Чада, Йемена.
18: Personas que provienen mayoritariamente de Sudán, un país en conflicto, Palestina, Чад, Йемен.
16: Министр МВД Испании Гранде Марласка подчеркивает, что никто из прибывших, кто не имеет законных оснований для пребывания в Испании, не будет автоматически легализован.
17: Ninguno de ellos va a ser regularizado.
16: Что касается около 2000 несовершеннолетних без сопровождения взрослых, уже рассмотрено около 500 дел о предоставлении международной защиты. При этом в большинстве случаев в убежище было отказано. Тем временем Испания готовится к возможной новой попытке массового перехода границы. Правительство усиливает присутствие сил безопасности в городе. Дополнительно направлены сотрудники полиции и гражданской гвардии. Сейчас там находится около 900 сотрудников национальной полиции и 700 представителей гражданской гвардии, почти на 500 человек больше, чем до массового перехода. Марокко также значительно усилило охрану границы. На приграничном участке в районе Кастильехоса, рядом с Сеутой, размещены дополнительные силы безопасности и военные. Усилен периметр, ведущий к волнорезу Тарахаль. Установлены новые заграждения, металлические ограждения высотой до 4 метров и колючая проволока. На чувствительных участках также находятся автомобили для борьбы с массовыми беспорядками. Марокканские власти выявляют и задерживают людей, распространяющих в социальных сетях призывы к новому массовому пересечению границы. Они заявляют, что не допустят нового массового перехода и будут преследовать по закону тех, кто организует такие попытки или призывает к ним. На этом фоне ситуация остается не только миграционной, но и гуманитарной и политической. И несмотря на поддержку контактов и кооперацию в этом вопросе между между Испанией и Марокко, миграционный кризис в Сеуте, все же обостряет политические разногласия между Мадридом и Рабатом. Министр юстиции Марокко Абделатиф Уахби подверг критике испанскую миграционную политику, а испанская политическая партия Юстития Европа обратилась в прокуратуру Международного уголовного суда с просьбой выяснить, отдавали ли король Марокко Мохаммед VI и премьер-министр страны Азиз Аханнуш распоряжение о массовом переходе людей из Марокко в Сеуту. Партия просит расследовать возможную роль марокканских властей, не утверждая при этом, что такое распоряжение действительно имело место. Из Испании в Колумбию. В Колумбии объявлен национальный трехдневный траур и продолжаются спасательные работы после землетрясения магнитудой 7,4, которые произошли 12 августа. В число погибших достигло 281 человек. Около 4000 получили ранения. Около 500 числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают искать людей под завалами, хотя шансы найти выживших с каждым часом уменьшаются. И уже нужно начинать думать о привлечении тяжелой техники в тех районах, где вероятно найти людей живыми полностью исключена, говорят спасатели. После первых колебаний колумбийское правительство все же согласилось принять международную помощь в спасательных работах, но только от дружественных стран.
15: Экипо де буске и рескате де Estados Unidos, El Salvador, Ecuador.
16: Из Соединенных Штатов, Сальвадора, Эквадора и Израиля, заявляет Сантьяго Тамайо Рольдан, глава Национального управления Колумбии по управлению рисками стихийных бедствий. Колумбийские власти также объявили чрезвычайное экономическое положение, чтобы финансировать восстановление страны после землетрясения. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альварес подтвердил, первый пакет экстренной помощи Колумбии в размере 1 миллиона евро уже запущен.
19: И первый пакет помощи в эмерженции de 1 миллион евро Колумбии, al pueblo hermano de Colombia.
16: По данным МИД Испании, 12 испанцев по-прежнему числятся пропавшими без вести, и один испанец погиб. Еще коротко, несколько новостей международной повестки. Россия и Украина провели очередной обмен останками погибших военнослужащих. Украина получила от России 261 тело. В ответ Россия получила останки 24 своих военнослужащих. Иран подтверждает намерение сохранить закрытым Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Одновременно Саудовская Аравия усиливает меры по защите судоходства в Красном море на фоне угроз со стороны йеменских хуситов, союзников Тегерана. В Демократической Республике Конго сохраняется тяжелая ситуация с распространением лихорадки Эбола. Вспышка началась в мае, и по последним данным число подтвержденных смертей уже превысило 2000 человек. Всемирная организация здравоохранения предупреждает о продолжающейся передаче инфекции. Армения и Турция продолжают сближение после десятилетий напряженных отношений. Страны завершили подготовку к прямой торговле без необходимости отправлять товары через третьи страны. При этом сухопутная граница между двумя государствами пока остается закрытой. Конец информационной части.
2: Актуальдад, культура, entretenimiento.
14: У микрофона Светлана Демидова.
2: Радио Экстерьор де Испания. Вещая поверх барьеров.
16: Лето 2026 года уже называют одним из самых экстремальных в истории европейских метеонаблюдений. По данным Европейской системы мониторинга, смертность в Европе только по время июньской волны жары с 22 по 28 июня в 27 европейских странах зарегистрировала 11 тысяч случаев избыточной смертности. И исследователи подчеркивают, что столь высокую смертность практически невозможно объяснить чем-либо, кроме экстремальной жарой, вызванной изменением климата. Испания, как и другие страны Южной Европы, вновь переживает лето с температурами, превышающими 40 градусов, лесными пожарами, засухой и все более продолжительными периодами экстремальной жары. Но речь идет уже не только о погоде. Все чаще говорят о том, что климатические изменения становятся одной из главных угроз для здоровья, экономики и привычного образа жизни миллионов европейцев. Насколько быстро меняется климат в Испании? Почему Европа нагревается быстрее многих других регионов мира? Почему? Можно ли еще смягчить последствия этих процессов? Или сегодня речь идет уже прежде всего об адаптации? Об этом мы говорим с Мар Гомес, метеоролог, научный популяризатор, специализирующийся на климатологии и экстремальных погодных явлениях. Только что Мар Гомес выпустила книгу «Климатические космическое тикание часов, el tic-tac climático. И с Маром мы говорим о вызовах изменения климата в Испании и о том, как может эволюционировать климат Испании в ближайшее десятилетие.
20: Pues principalmente yo creo que lo relacionado con el verano y el calor, ¿no? Creo que se asume la frase...
16: Какое явление мы чаще всего в Испании неправильно понимаем, когда говорим об изменении климата? А многие исходят из того, что в Испании лето всегда жарко. Но не принимаем во внимание, что эта жара становится все более интенсивной, начинается раньше и заканчивается позже. Наше лето теперь длится уже на 5 недель дольше, чем еще 10 лет назад. Если 20-30 лет назад волны жары случались лишь изредка, то теперь они приходят очень рано, уже в мае, и достигают таких экстремальных значений, как в последние годы. 45 градусов на юге страны и свыше 40 градусов в северных регионах, что раньше было просто невозможным. Продолжительность жары, ее устойчивость, удлинение летнего сезона на 5 месяцев – это уже установленный факт, а не часть естественного климатического цикла. Да, на протяжении всей истории нашей планеты климатические изменения происходили всегда. Разница заключается в том, что все прежние изменения развивались на протяжении тысяч или даже миллионов лет, тогда как нынешние изменения происходят всего за 2 столетия. Все предыдущие климатические изменения были вызваны естественными причинами – падением метеоритов, извержением вулканов, изменением состава атмосферы и другими природными факторами. В нынешнем случае изменение концентрации углекислого газа, метана и других парниковых газов стало следствием нашей человеческой промышленной революции. Все это привело сначала к широкому использованию угля, затем других ископаемых видов топлива, нефти, природного газа. И сжигание привело к выбросу большого количества парниковых газов в атмосферу. Это и вызвало повышение температуры на Земле. И именно на нас лежит ответственность. Какие регионы Испании меняются быстрее всего с климатической точки зрения? Все регионы. Например, весь юг Испании сталкивается с экстремально высокими температурами, особенно внутренние районы – Севилья, Хаэн, Кордова. Но теперь уже и вся северная часть Испании температура становится все выше, а количество осадков сокращается там, где всегда дождило. Регион Средиземноморья, на мой взгляд, является наиболее уязвимым. Дело в том, что Средиземное море нагревается гораздо быстрее, чем в среднем по миру, и оно оказывает огромное влияние на выпадение осадков. В Средиземноморской зоне дождей все меньше, но когда эти осадки идут, они приобретают гораздо более ливневый, разрушительный характер. Это связано с тем, что источником энергии для гроз является морская вода. Когда море очень теплое, испарение усиливается, и в результате грозовые облака становятся значительно более мощными и интенсивными. Кроме того, в Средиземноморском регионе есть еще одна проблема. Очень своеобразный рельеф местности и крайне неудачное городское планирование. Многие жилые дома и здания были построены в руслах бывших рек или на территориях, где раньше проходили водотоки. Разумеется, это напрямую влияет на масштабы наводнений, которые мы наблюдали в последние годы. Поэтому все зависит от конкретного региона. Одни территории испытывают более сильный дефицит водных ресурсов, другие – меньший. Где-то основной проблемой становится наводнение, где-то волны экстремальной жары. Но всюду, во всех регионах Испании, идут климатические изменения очень быстрым темпом.
20: Bueno, en cuanto a fenómenos, las inundaciones son el fenómeno que más fallecidos provoca en España.
16: Что касается природных явлений, то именно наводнения являются тем явлением, которое приводит к наибольшему числу погибших в Испании. Это также то явление, с которым мы хуже всего умеем справляться и которое оказывает самое серьезное воздействие. Жара постепенно выходит на первый план. Она тоже становится причиной гибели людей. Но все же я бы сказала, что именно наводнения остаются тем природным явлением, которое оказывает наибольшее воздействие и становится причиной самого большого числа человеческих жертв в Испании.
20: И, sobre todo, muy vinculado con los incendios, porque estamos teniendo muchos incendios.
16: Лесные пожары приводят к тому, что меняется флора и фауна. И растения, привыкшие к более холодному климату, поднимаются в горы, где раньше их не было. Средиземноморские леса испытывают стресс, засыхают сосны, на их место приходят другие устойчивые кустарники и колючки. Многие растения путают сезоны и цветут 3 раза в год. Меняется поведение мигрирующих птиц. Некоторые прилетают раньше или вообще уже не улетают. Потепление Средиземного моря меняет распределение рыб и способствует распространению инвазивных видов. А лесные пожары в прошлом году оказались особенно трагичными для Галисии. Там выгорели 100 000 гектаров земли. Все это биоразнообразие Галисии вынуждено либо восстанавливаться на той же территории, либо перемещаться в другие регионы, что, конечно, влечет за собой множество изменений. Все это отражается на сельском хозяйстве. Климатические условия в том или ином месяце влияют даже на цены на продукты питания. В конечном итоге изменение климата оказывает влияние на флору, на фауну и абсолютно абсолютно на все, на людей, на биоразнообразие, на наш образ жизни, на том, как мы потребляем ресурсы, буквально на все сферы жизни.
20: Tenemos que saber que la mayor parte del 90% de los incendios son provocados por el hombre.
16: И все, что касается пожаров летом в Испании, то это особая статья. Более 90% пожаров возникают по вине человека. Естественным образом, пожар может начаться, например, из-за удара молнии или во время грозы. Это единичная часть. Подавляющее большинство пожаров вызвано людьми. Например, кто-то решает устроить барбекю там, где это запрещено, или оставляет после себя мусор, который может стать причиной пожара. А бывают и пироманы, которые намеренно поджигают лес. Если к этому добавить недостаточно эффективное управление лесными территориями, когда подготовка к пожароопасному сезону проводится несвоевременно и в лесах накапливается большое количество горючего материала, то в результате пожары становятся значительно более масштабными и опасными. Именно такие пожары мы называем пожарами шестого поколения. Их особенность заключается в том, что они способны формировать собственные метеорологические условия внутри зоны пожара.
20: Nosotros nos dimos cuenta, los seres humanos, de que había un problema en la capa de озону, que en realidad no es un agujero, es un adelgazamiento.
16: Не все новости плохие. Озоновая дыра постепенно восстанавливается. Но существует довольно распространенное представление, что если на Землю будет попадать меньше солнечной радиации, то автоматически станет меньше жары и замедлится изменение климата. Это не так. Когда мы обнаружили, что в районе Антарктиды происходит истончение озонового слоя, именно это явление получило название озоновая дыра. Было установлено, что причиной стали хлорфторуглеводы, химические соединения, которые содержались во многих повседневных товарах. Например, они использовались в холодильниках, в лаках для волос, во многих других изделиях, которыми люди пользуются ежедневно. Когда мы все осознали, что эти вещества взаимодействуют с озоном и разрушают его молекулы, в 1986 году был подписан Монреальский протокол, предусматривавший прекращение использования хлорфторуглеводов. После отказа от их применения ситуация стала постепенно улучшаться. Однако все это не имеет прямого отношения к изменению климата. Истончение озонового слоя – это химический процесс. Он происходит в стратосфере в результате взаимодействия определенных веществ. Если этот процесс усиливается, он, разумеется, представляет опасность для людей, поскольку через истонченный озоновый слой происходит больше ультрафиолетового излучения. А изменение климата – это другая, совершенно другая проблема. Она связана с увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере. Сам по себе парниковый эффект необходим для жизни. Без него мы просто не смогли бы существовать. Его можно сравнить с теплым одеялом, которое укрывает Землю. Если бы этого одеяла не было, никто из нас не смог бы жить на планете. Но если накрыться слишком большим количеством одеял, то это уже становится вредно. Именно это и произошло с атмосферой Земли. Концентрация парниковых газов, которые в естественных условиях поддерживают стабильность климата и делают возможной жизнь на планете, настолько увеличилась, что это привело к значительному повышению температуры и вызвало целый ряд серьезных последствий.
20: Depende primero de lo que hagamos de aquí a los próximos años, que nuestro clima se parezca más al de Marrakech, al de todas esas zonas.
16: Я находила в прессе материалы, что через 30 лет климат Мадрида станет похожим на климат Северного Марокко. 50 градусов жары днем и 10 градусов ночью. Прежде всего, это зависит от того, как мы будем делать в ближайшие и что мы будем делать в ближайшие годы. От этого зависит, станет ли наш климат более похож на климат Марракеша и других подобных регионов. Все определяется объемом выбросов. Если мы продолжим выбрасывать парниковые газы в атмосферу, температура будет и дальше повышаться, а значит, развитие ситуации и то, к чему оно приведет, окажется еще более неблагоприятной. Хотя, конечно, нельзя напрямую сравнивать городской центр Мадрида с городским центром города Марракеш. В Мадриде, как и во многих других крупных городах, существует явление, которое называется «остров тепла». Это означает, что все материалы, из которых построен город, асфальт, бетон и другие поверхности, поглощают тепло в течение дня и очень медленно его отдают. Поэтому ночью они не успевают остыть и продолжают выделять накопленное тепло. Таким образом, подобные исследования в большой степени касаются экстремально высоких дневных температур, свыше 45 градусов, чем ночных температур. Хотя и ночи также становятся чрезвычайно теплыми из-за нехватки растительности. Не стоит забывать, что испанские города плохо приспособлены к условиям жары. В идеале в них должны быть гораздо больше зеленых насаждений. Однако очень часто мы сталкиваемся с микрорайонами, где деревьев практически вообще нет.
20: Vamos tarde, porque es verdad que todo este conocimiento se tiene desde hace muchísimo. La gente piensa que el cambio climático es algo, el conocimiento del cambio climático es algo nuevo.
16: Мы уже сильно опоздали, потому что на самом деле все это известно уже очень давно. Многие думают, что изменение климата и то, что о нем знали, это что-то новое, но это не так. Еще в 19 веке, чтобы вы понимали, одна замечательная женщина, Эурис Ньютон Фуд, сообщала, что увеличение концентрации углекислого газа может привести к повышению температур на Земле. К сожалению, как это часто бывало в то время, она была женщина, ее научная работа осталась без признания, и в 1856 году, когда она провела проводила эксперименты, никто этого не заметил. Но уже тогда, в середине 19 века, было известно, что такое может произойти. Позднее другие ученые также говорили о последствиях промышленной революции и ее влиянии на климат. Что произошло дальше? С конца 19 века по сей день капитализм, индустрия ископаемого топлива – очень могущественная отрасль. На принятие необходимых мер ушло очень много времени. Ведь есть лобби. И только сейчас эти меры начинают постепенно приниматься, потому что становится очевидно, экономические последствия бездействия оказываются чрезвычайно серьезными, а связанные с ними финансовые потери достигают огромных масштабов для всего человечества.
20: Entonces, es verdad que aunque ahora mismo paráramos todo, el planeta tiene una inercia climática, seguiría calentándose.
16: Даже если бы мы прямо сейчас полностью прекратили все выбросы, у климатической системы Земли есть так называемая климатическая инерция. Это означает, что планета все равно продолжала бы нагреваться еще некоторое время. Я всегда это объясняю на примере духовки. Если духовка разогрета до максимальной температуры, то после того, как ее выключат, она еще долго остается горячей и медленно остывает. Если же она была нагрета всего до 50 градусов, то остынет гораздо быстрее. Именно поэтому наша задача не допустить, чтобы эта духовка нагревалась еще сильнее. Нам необходимо сократить выбросы до нуля. Прежде всего, те, которые связаны с использованием ископаемого топлива. И самое важное, все мы являемся частью этой проблемы. Мы живем в обществе чрезмерного потребления. Мы очень много потребляем. Постоянно заказываем товары через интернет. Покупаем новую одежду практически каждый месяц. Все это требует производства. Кроме того, мы выбрасываем огромное количество вещей и еды. Мы слишком редко используем все повторно. И в конечном итоге все это имеет свои последствия для окружающих. Окружающей среды. Но, безусловно, самые важные решения должны приниматься теми странами и теми политиками, которые вносят наибольший вклад в загрязнение окружающей среды и выбросы парниковых газов. США и Китай. Да, конечно. Больше всего загрязняет Китай. И китайцы могут сказать, у нас такое же право, как и у вас. Иметь в семье две машины, кондиционер и все виды загрязняющих устройств. Но они молодцы. Не говорят такое, а наоборот. В Китае сейчас много делается в сфере транспорта и мобильности. Там активно развивают такие виды транспорта, которые не основаны на использовании ископаемого топлива, потому что понимают, речь идет о стране с многомиллионным населением. Но, на мой взгляд, самая несправедливая ситуация заключается в другом. Значительная часть Европы перенесла свое производство в страны Юго-Восточной Азии. Именно этот регион сегодня является одним из самых загрязненных в мире, как с точки зрения состояния окружающей среды, так и загрязнения морской среды. И при этом мы требуем от этих стран соблюдать строгие экологические нормы. Хотя именно мы перенесли туда свое производство. И именно мы потребляем товары, которые там производятся. Это напрямую связано с понятием климатической справедливости. Если мы требуем от этих стран выполнения определенных экологических обстоятельств, хотя сами во многом способствовали возникновению этой проблемы, то мы также обязаны помогать им, чтобы они могли достичь поставленных целей.
20: Pues una de las medidas más importantes es basarnos en energías renovables, limpias, también incluso.
16: Пять самых эффективных мер, которые делать прямо сейчас, переход на возобновляемые экологически чистые источники энергии, плюс атомная энергетика. Ископаемому топливу стоп, нет. Что касается транспорта, нельзя требовать от каждого человека купить электромобиль. У него может быть, что у него нет и денег на такое дорогое удовольствие. Тогда создать условия, что значительно более развитая сеть общественного транспорта. В Испании до сих пор существуют районы, которые недостаточно хорошо связаны общественным транспортом, и эту проблему необходимо решать. Кроме того, экологическое образование. Дети с самого раннего возраста должны понимать, насколько важно беречь нашу планету. Им предстоит решать в будущем. День за днем перерабатывать отходы, пользоваться общественным транспортом. Архиважно развивать экономику замкнутого цикла. Мы в Испании хотим все новое. На самом деле существует огромный рынок товаров секонд-хенд. Нам не надо столько одежды. И тем более не стоит поддерживать индустрию быстрой дешевой моды. Купил, поносил, через месяц выбросил. Фаст-фашн – одна из самых загрязняющих отраслей в мире. И в конечном счете это обходится дороже для планеты и для нас самих. Плюс еще, развивать круговую экономику и учиться думать перед тем, что купить или заказать. Действительно ли нам это нужно? Какой это имеет экологический след? Есть ли в этом реальная необходимость для нас или нет? Мы живем в обществе потребления, а нужно вернуться в наше детство или в детство наших бабушек, когда мы ходили в ближайший магазин рядом с домом, со своей плетеной авоськой, со своей бутылочкой для молока, которое продавалось разливное и хранилось в одном бидоне. Мы все ели фрукты и овощи по сезону. Я всегда вспоминаю свое детство, я всегда об этом говорю. Когда я была маленькой, я никогда не ела ананасы. Просто их не существовало у нас дома, их не привозили. Поэтому мы ели то, что было по сезону. Сезонные яблоки, сезонные бананы, сезонные арбузы. И в книге, и сейчас я хочу сказать, наша ситуация такая, какая есть, но нельзя впадать в пессимизм, потому что тогда мы ничего не сделаем. Мне не нравится полностью перекладывать ответственность на отдельного человека, но в итоге нас миллионы людей. Что могут сделать политики и государственные мужи, пусть делают они. Но если мы одновременно будем задумываться о том, как мы хотим видеть будущее планеты, какие решения мы хотим принимать, и каких политиков хотим выбирать, и как мы живем каждый день в своем доме, тогда в конечном счете перемены возможны. Остаемся открытыми, сохраняем оптимизм и помним, что человечество уже совершило множество важных достижений, не только ошибок, но и важных достижений, и мы можем повлиять на изменения и оказать давление на наших политиков, чтобы все произошло так, как мы хотим.
0: Muchísimas gracias, Margot. Muchísimas gracias por responder esas preguntas.
20: Muchas gracias.
14: Radioexterior.es.
21: En directo.
22: En internet.
21: En internet.
22: En tu dispositivo.
21: En tu dispositivo móvil.
22: 24 horas.
21: 24 horas.
14: Radioexterior.es. Cuando quieras. Donde estés.
21: Síguenos.
14: Radioexterior.es. En Radio 5 y Radio Exterior de España, Doble Hélice 3.0. Todo lo que siempre has querido saber sobre la ciencia más cercana. Doble Hélice 3.0. Con Juanjo Martín.
23: Bienvenidos, bienvenidas a la versión veraniega de Doble Hélice, donde escuchamos dos podcasts de nuestro proyecto educativo. Hoy vamos a conocer el origen del miedo volcánico al Teide, si es que existe, y nos acercaremos a una trágica realidad, la resistencia a los antibióticos. Y como los protagonistas son ellos, el alumnado, vamos a escucharlos. Buenas tardes, comenzamos.
14: Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble Hélice 3.0.
23: Y vamos a comenzar por conocer el trabajo del IES poeta Tomás Morales, de Gran Canaria. Ellos le han puesto nombre a su podcast, que espero que tenga más ediciones. Se llama Ciencia al Hoyo, y en este capítulo nos hablan de la preocupante resistencia a los antibióticos.
24: Bienvenidos una vez más a Ciencia al Oído, el podcast donde hablamos de temas científicos de manera sencilla, cercana y sin complicarnos la vida.
25: Porque seamos sinceros, muchas veces escuchamos palabras supercientíficas y automáticamente desconectamos.
24: Totalmente, pero la realidad es que muchos de estos temas afectan directamente a nuestra vida diaria, aunque no nos demos cuenta.
26: Y el tema de hoy es uno de esos casos, algo que parece lejano o de hospitales, pero que en realidad tiene muchísimo que ver con nuestras decisiones del día a día.
24: Hoy vamos a hablar de la resistencia a los antibióticos.
25: Sí, esos medicamentos que casi todos hemos tomado alguna vez.
24: Y que muchas veces usamos mal sin saber las consecuencias.
26: Porque claro, parece una tontería dejar un tratamiento a medias o tomar antibióticos sin receta, pero eso puede acabar convirtiéndose en un problema mundial.
24: Y ojo, porque esto ya está pasando. Los médicos y científicos llevan años alertando.
25: Imagínate que una infección sencilla vuelva a ser peligrosa porque los antibióticos ya no hacen efecto.
24: Da bastante miedo pensarlo, la verdad. Bueno, vamos a empezar por lo básico. Mireia, explícanos exactamente qué son los antibióticos.
27: Los antibióticos son medicamentos que sirven para combatir infecciones causadas por bacterias. Lo que hacen es eliminar esas bacterias o impedir que se reproduzcan.
25: O sea, ayudan a que nuestro cuerpo pueda recuperarse más rápido.
27: Exacto, y gracias a ellos se han salvado millones de vidas a lo largo de la historia.
28: Porque antes enfermedades que ahora parecen simples podrían ser mortales.
25: Y eso a veces se nos olvida. Estamos tan acostumbrados a tener medicamentos que damos por hecho que siempre van a funcionar.
24: Pero el problema empieza cuando los usamos mal.
27: Sí, mucha gente cree que los antibióticos sirven para todo, y eso no es verdad.
25: Por ejemplo, la típica persona que tiene gripe y automáticamente quiere antibióticos.
28: Cuando en realidad la gripe normalmente está causada por un virus.
27: Exacto, y los antibióticos no funcionan contra los virus.
25: Es como intentar arreglar un móvil roto con las llaves de casa, simplemente no sirve.
3: Buen ejemplo, la verdad.
24: Entonces, ¿qué pasa cuando los usamos sin necesitarlos?
27: Que las bacterias empiezan a adaptarse. Algunas sobreviven y desarrollan resistencia.
28: O sea, aprenden a defenderse del medicamento.
27: Sí, y con el tiempo el antibiótico deja de funcionar.
25: Y ahí es donde empieza el verdadero problema.
24: Vale, pero una cosa, ¿cómo ocurre exactamente esa resistencia?
27: Principalmente por el mal uso de los antibióticos.
3: Por ejemplo, cuando alguien se automedica.
28: O cuando una persona deja el tratamiento a medias porque ya se siente mejor.
25: Sí, eso pasa muchísimo. La gente piensa, ya no me duele nada, ¿para qué seguir tomando pastillas?
27: Y ahí está el error, porque esas bacterias más débiles mueren primero, pero las más resistentes sobreviven.
3: Y esas cosas son las que luego siguen multiplicándose.
28: Es como si estuviéramos entrenando a las bacterias para hacerse más fuertes.
25: Literalmente les estamos dando práctica para sobrevivir.
24: Pero no solo ocurre en personas, ¿verdad?
27: No, también pasa en la ganadería, donde en algunos lugares se usan antibióticos para prevenir enfermedades o acelerar el crecimiento de los animales.
3: Y eso hace que las bacterias resistentes se expandan todavía más rápido.
28: Al final, está todo conectado.
25: Y lo preocupante es que muchas veces no somos conscientes de lo grave que puede llegar a ser.
24: ¿Tan grave es actualmente?
27: Muchísimo. La Organización Mundial de la Salud considera la resistencia a los antibióticos una de las mayores amenazas para la salud mundial.
3: Y no estamos hablando de algo lejano. Ya existen bacterias resistentes a muchos tratamientos.
28: Es decir, infecciones que antes eran fáciles de curar, ahora son mucho más difíciles.
25: Y eso significa más ingresos en los hospitales, tratamientos más largos y más riesgo para muchísima gente.
3: Voy a poner un ejemplo súper cotidiano. Imagina que alguien tiene una infección y empieza a tomar antibióticos.
28: Pero a los pocos días ya se siente mejor y decide dejar el tratamiento.
25: Seguramente piensa, ¿para qué? Si ya estoy bien.
3: Exacto, pero en realidad las bacterias más resistentes siguen ahí.
27: Y esas bacterias pueden volver más fuertes y contagiarse a otras personas.
24: Claro, deja de ser un problema individual y se convierte en algo que afecta a toda la sociedad.
28: Además, eso provoca tratamientos más caros y mucho más largos.
3: Y hospitales llenos.
25: Incluso operaciones normales podrían ser mucho más peligrosas sin antibióticos eficaces.
27: Claro, muchas cirugías dependen de ellos para prevenir infecciones.
28: También tratamientos como la quimioterapia serían muchísimos más arriesgados.
3: Al final, los antibióticos sostienen gran parte de la medicina moderna.
25: Y perderlos sería un retroceso enorme.
20: Contamos con la compañía de la invitada Silvia Alfonso Trujillo, farmacéutica comunitaria y nutricionista, y vocal del Colegio Farmacéutico.
4: ¿Qué errores ves más frecuentemente en las personas cuando toman antibióticos?
5: Los errores más frecuentes que veo siempre son en la posología, pues no tomar los medicamentos como se indican, si son cada 24 horas, 12 horas o cada 8, 6 incluso, a las horas que corresponde, pues hace que haya un error en la pauta principalmente, ¿no? Y muy frecuente, ya que el paciente pues olvida las tomas y eso puede hacer que se pierda la eficacia de dicho antibiótico. También la durabilidad. En el tiempo que hay que tomarlos, pues si es una semana completa o 10 días, hay que empezarlo y llegar al final del tratamiento. Aunque se encuentre mejoría a mitad de tratamiento, pues hay que terminarlo, porque entonces los antibióticos que se están usando exclusivamente para tratar y prevenir infecciones que son causadas por la bacteria, pues aquí su función principal, que es matar a los microorganismos o frenar su crecimiento para que el sistema inmunitario de nuestro cuerpo pueda eliminarlo, pues no se va a llegar a matar dicho microorganismo patógeno, porque no vamos a terminar el tratamiento. Entonces es importante empezarlo y acabarlo. Y otro de los errores que también se suelen cometer es el de tomarlos en ayunas o con comida, según corresponda. Pero que bueno, eso realmente no tiene por qué saberlo el paciente. Es labor nuestra del farmacéutico informarle en la dispensación, pues siempre de cómo debe tomarlo. Pues ya según sea su mecanismo de acción, hará más efecto en algunos casos que el medicamento sea separado de las comidas, y en otros casos, para evitar, por ejemplo, molestias gastrointestinales, será mejor tomarlo con las comidas. Entonces, es mejor que el paciente siempre lo consulte antes de llevárselo de nuestra farmacia, por ejemplo.
3: ¿Qué consecuencias tienen esos errores?
5: Pues, ¿qué consecuencias van a tener estos errores en, en la medicación, pues una mala adherencia, por ejemplo, terapéutica, no tomarlo como es debido, y un abuso en la toma de medicamentos como son los antibióticos, van a tener graves consecuencias, pues ya que pueden generar resistencias a este tipo de medicamentos. Entonces, cuando realmente se quiera tomar un antibiótico, en un futuro, pues este ya no le va a ser el efecto deseado y ya no vamos a poder erradicar dicho patógeno. Esto suele ocurrir sobre todo porque hay exceso y medicamentos en las casas y los pacientes suelen hacer abuso de ellos. Pero bueno, como última medida, el Ministerio de Sanidad ha anunciado ya un cambio significativo en la política de prescripción y dispensación de los antibióticos en España. Pues van a dejarse de fabricar las cajas estándar de 30 comprimidos en favor de otros envases ajustados estrictamente a la duración del tratamiento pautado por el médico, como son 20, 15 o 10 comprimidos. Esta medida va a buscar combatir principalmente la aparición de superbacterias y reducir los riesgos asociados al almacenamiento de fármacos sobrantes en el botiquín doméstico. Pues esto va a evitar que al sobrar medicación en casa el paciente se automedique, y al evitar la automedicación pues evitamos las futuras resistencias a los antibióticos.
25: ¿Crees que la sociedad está suficientemente informada de esto, o crees que sería necesario informar acerca de los perjuicios de los antibióticos?
5: Creo que actualmente hay bastante información al respecto, pues tanto en tele, en radio, hay mucha información, pero bueno, todavía falta más, incluso en la población joven, para que en el futuro pues no sean pacientes adultos que consuman medicamentos en exceso, sobre todo como son los antibióticos, que son los que más nos preocupan en nuestra sociedad. Pero bueno, igualmente se informa siempre, y desde la Sociedad Científica de Farmacia Comunitaria, que es CEFAC, de la que soy miembro de la Junta en Canarias, pues nosotros impulsamos un proyecto que se llama Conóceme, y que hemos llevado a cabo en institutos de todas las islas en los cursos de cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato, para crear así conciencia sobre el uso y abuso de los medicamentos, ya que pacientes jóvenes informados y bien formados en los medicamentos van a ser adultos en el futuro que harán un buen uso del medicamento en sí. Entonces, nuestra labor como farmacéuticos, sobre todo, pues intentar informar siempre y dejar formados a los pacientes, que pueden ser en un futuro pacientes potenciales y que van a intentar hacer un buen uso de ellos.
27: ¿Qué recomendaciones darías a la hora de tomar antibióticos?
5: Las recomendaciones que daría a la hora de tomar los antibióticos, ya que el uso correcto de estos antibióticos es fundamental no solo para curar la infección de forma eficaz, sino también pues para evitar el que las bacterias se vuelvan resistentes a ellos. Como recomendaciones esenciales, seguro que haría es...

0: Es medianoche, las 11 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenas noches. Dos mujeres de unos 60 y 80 años han muerto esta pasada tarde tras una riada que ha provocado un deslizamiento de tierra en Manzanedo de Valdueza, una localidad del municipio de Ponferrada, en la provincia de León. Las víctimas figuraban entre las tres personas desaparecidas después de la fuerte tromba de agua. La tercera, un hombre de unos 80 años, ha sido localizado ileso. Marco Antonio Moral, alcalde de Ponferrada.
2: La causa más cercana, lógicamente, pues es esa tromba, ese tren de tormentas que hemos sufrido en los montes del municipio y que han provocado pues estas escorrentías con el resultado, pues bueno, con el doloroso resultado de dos víctimas, de dos vidas humanas que se han perdido.
0: La riada ha dejado además varios heridos, entre ellos dos bebés que han sido atendidos por contusiones, aunque no se descarta que haya más personas afectadas.
3: Según la subdelegación del Gobierno, el agua y el barro se encauzaron por la calle de la iglesia y alcanzaron una bodega en la que se encontraban seis personas. Las dos mujeres han fallecido y otras cuatro, entre ellas dos menores, han resultado heridas leves. El aviso se recibió poco antes de las 8 de la tarde hasta la zona. Se han desplazado bomberos, policías, efectivos sanitarios y un helicóptero de rescate. Los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar.
0: Actualizamos la última hora de los incendios con la situación en El Bierzo, en Zamora. Las condiciones son propicias para la extinción. Los cerca de 200 desalojados por el incendio de La Tejera ya pueden regresar a sus casas.
3: El CECOPI ha rebajado a nivel 1 la gravedad potencial del incendio declarado en La Tejera, en el municipio zamorano de Ermisende. El fuego ha llegado a presentar hasta 5 focos con una evolución cambiante debido a las condiciones meteorológicas y a las tormentas registradas en la zona.
0: Y por otro lado, el incendio de niebla en Huelva sigue evolucionando favorablemente. La Junta de Andalucía ha autorizado esta noche el regreso a sus casas de otros 154 vecinos que permanecían desalojados de forma preventiva. La medida afecta a vecinos de Marigenta, en Zalamea la Real, y a 140 personas de El Madroño y de las aldeas de Juan Gallego, Villagordo y Juan Antón, en la provincia de Sevilla. Se suman así a las 114 personas que ya pudieron regresar a sus viviendas la pasada noche.
3: El vicepresidente andaluz, Antonio Sanz, ha explicado que el fuego no se ha extendido durante toda la jornada y permanece dentro del perímetro. Los equipos de extinción concentran ahora sus trabajos en el sector este, entre El Álamo y Aznalcóllar, donde continúan sofocando pequeñas reactivaciones. Sanz ha señalado que este nuevo regreso de los vecinos supone un paso más hacia la recuperación de la normalidad.
0: También les contamos que en Marruecos cerca de 300 personas han sido detenidas, entre ellas 248 migrantes subsaharianos, en una operación contra la migración irregular junto a la frontera con Ceuta. Según las autoridades, el dispositivo busca impedir nuevos intentos de entrada a la ciudad española, como el que ocurrió el pasado 30 de julio.
3: Entre los detenidos, dos jóvenes sudaneses explican que huyen de la inseguridad y buscan oportunidades en Europa. Uno denuncia la falta de trabajo, dinero y vivienda en Marruecos. El migrante al que escuchamos reconoce que el grupo intentó entrar de forma irregular y admite que no era la manera adecuada. Explica que actuaron así por desesperación porque querían acceder a Ceuta para solicitar asilo y, según su relato, no encontraron otra vía para hacerlo. Ahora las autoridades marroquíes han reforzado la vigilancia después de que circularan en redes sociales llamamientos a intentar entrar en Ceuta este 15 de agosto.
0: Vamos con los deportes. Acaba el primer día de fútbol en Primera División con victoria del Deportivo Alavés y el Sevilla. Alicia Cifuentes, buenas noches.
4: Buenas noches. Pues finalmente el Sevilla se hizo con la victoria ante el Rayo por 2-1. Álvaro García anotó el primer gol del encuentro para el Rayo. También han anulado un gol a Isi por un agarrón a Iglesias y el VAR no pitó un penalti a favor del Sevilla. En la segunda mitad, Guridi anotó de penalti el tanto del Sevilla y en el 87, tarjeta roja directa a Quique Salas. Peque de penalti dio el tanto de la victoria para los hispales. En el otro partido, el Alavés se impuso al Getafe por 3-0, con un Mariano Estelar, gol y dos asistencias. Femenía fue expulsado en el minuto 43, por lo que los azulones jugaron la gran parte del encuentro con uno menos. En gimnasia rítmica, España se proclamó campeona del mundo tras conseguir una puntuación de 57.450. Con este resultado, han obtenido también el billete directo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En los europeos de natación, Hugo González se ha clasificado para la final de los 260 estilos de mañana. Y en baloncesto, España ganó a Alemania en el primer partido amistoso de preparación para el Mundial Femenino por 60-65.
0: Gracias, es todo. Más información en próximos boletines y en nuestra página web rtv.es.
1: Radio Nacional de España.
5: Radio Exterior de España.
6: Вещание на русском языке.
7: У микрофона Светлана Демидова.
8: Приветствуем вас вместе с Хавьером Айера, который сегодня мне помогает за пультами. Суббота, 15 августа. Три дня после полного солнечного затмения 12 августа впервые за последние 120 лет 30 миллионов жителей Испании увидели его воочию. Это затмение стало одним из самых заметных, массовых и захватывающих событий этого лета в Испании. Массовое пересечение испанской границы тысячами мигрантов через африканский анклав на границе с Марокко две недели назад в Сеуте явление другого порядка. Ситуация в автономных городах Сеута и Мелия остается напряженной. Начинаем информационной частью, после которой интервью с метеорологом и научным популяризатором Мар Гомес, автором новой книги «Эль Тик-Так Климатико», вышедшей в издательстве «Оберон», о климатических изменениях и более конкретно, которые происходят в Испании. И поговорим более конкретно о том, сколько времени у нас еще осталось. Переходим к новостям.
5: Радио Экстерьор де Испания. Эмиссион en ruso.
8: Спустя две недели после массового перехода границы в город Сеута, 30 июля в испанский анклав из Марокко за короткое время вошли более 70 тысяч человек, ситуация в городе остается напряженной. Министр внутренних дел Испании Фернандо Грандес Марласка признает, очевидность такова, что для возвращения к ситуации, которая была до массового прибытия мигрантов, потребуется время.
9: Llegar a la normalidad del 29 de julio evidentemente lleva un tiempo.
8: Большинство прибывших в первые дни самостоятельно вернулись в Марокко. Однако судьба тех, кто остается в Сеуте, во многих случаях пока не определена. По оценке центрального правительства, около 5000 из них по-прежнему находятся в Сеуте. Как подчеркивают испанские власти и правозащитные организации, всех прибывших нельзя рассматривать как одну категорию. Среди них есть граждане Марокко и других стран, потенциальные просители убежища, несовершеннолетние без сопровождения взрослых и возможные жертвы торговли людьми. Поэтому каждый случай должен рассматриваться индивидуально, с учетом испанского законодательства и необходимых юридических гарантий. По словам Марии Хименес из ассоциации ЭЛИМ, непосредственно работающей с мигрантами в Сеуте, это люди из Судана, страны, где идет вооруженный конфликт, а также с Палестины, Чада, Йемена.
10: Personas que provienen mayoritariamente de Sudán, un país en conflicto, Palestina, Чад, Йемен.
8: Министр МВД Испании Гранде Марласка подчеркивает, что никто из прибывших, кто не имеет законных оснований для пребывания в Испании, не будет автоматически легализован.
9: Ninguno de ellos va a ser regularizado.
8: Что касается около 2000 несовершеннолетних без сопровождения взрослых, уже рассмотрено около 500 дел о предоставлении международной защиты. При этом в большинстве случаев в убежище было отказано. Тем временем Испания готовится к возможной новой попытке массового перехода границы. Правительство усиливает присутствие сил безопасности в городе. Дополнительно направлены сотрудники полиции и гражданской гвардии. Сейчас там находится около 900 сотрудников национальной полиции и 700 представителей гражданской гвардии. Почти на 500 человек больше, чем до массового перехода. Марокко также значительно усилило охрану границы. На приграничном участке в районе Кастильехоса, рядом с Сеутой, размещены дополнительные силы безопасности и военные. Усилен периметр, ведущий к волнорезу Тарахаль. Установлены новые заграждения, металлические ограждения высотой до 4 метров и колючая проволока. На чувствительных участках также находятся автомобили для борьбы с массовыми беспорядками. Марокканские власти выявляют и задерживают людей, распространяющих в социальных сетях призывы к новому массовому пересечению границы. Они заявляют, что не допустят нового массового перехода и будут преследовать по закону тех, кто организует такие попытки или призывает к ним. На этом фоне ситуация остается не только миграционной, но и гуманитарной и политической. И несмотря на поддержку контактов и кооперацию в этом вопросе между Испанией и Марокко, миграционный кризис в Сеуте все же обостряет политические разногласия между Мадридом и Рабатом. Министр юстиции Марокко Абделатиф Уахби подверг критике испанскую миграционную политику, а испанская политическая партия «Юстития Европа» обратилась в прокуратуру Международного уголовного суда с просьбой выяснить, отдавали ли король Марокко Мохаммед VI и премьер-министр страны Азиз Ахануш распоряжение о массовом переходе людей из Марокко в Сеуту. Партия просит расследовать возможную роль марокканских властей, не утверждая при этом, что такое распоряжение действительно имело место. Из Испании в Колумбию. В Колумбии объявлен национальный трехдневный траур и продолжаются спасательные работы после землетрясения магнитудой 7,4, которые произошли 12 августа. В число погибших достигло 281 человек. Около 4000 получили ранения. Около 500 числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают искать людей под завалами, хотя шансы найти выживших с каждым часом уменьшаются. И уже нужно начинать думать о привлечении тяжелой техники в тех районах, где вероятно найти людей живыми полностью исключена, говорят спасатели. После первых колебаний колумбийское правительство все же согласилось принять международную помощь в спасательных работах, но только от дружественных стран.
6: Equipo de búsqueda y rescate de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador.
8: Из Соединенных Штатов, Сальвадора, Эквадора и Израиля, заявляет Сантьяго Тамайо Рольдан, глава Национального управления Колумбии по управлению рисками стихийных бедствий. Колумбийские власти также объявили чрезвычайное экономическое положение, чтобы финансировать восстановление страны после землетрясения. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альварес подтвердил, первый пакет экстренной помощи Колумбии в размере 1 миллиона евро уже запущен.
11: И первый пакет помощи в эмерженции 1 миллион евро Колумбии, al pueblo hermano de Colombia.
8: По данным МИД Испании, 12 испанцев по-прежнему числятся пропавшими без вести, и один испанец погиб. Еще коротко, несколько новостей международной повестки. Россия и Украина провели очередной обмен останками погибших военнослужащих. Украина получила от России 261 тело. В ответ Россия получила останки 24 своих военнослужащих. Иран подтверждает намерение сохранить закрытым Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Одновременно Саудовская Аравия усиливает меры по защите судоходства в Красном море на фоне угроз со стороны йеменских хуситов, союзников Тегерана. В Демократической Республике Конго сохраняется тяжелая ситуация с распространением лихорадки Эбола. Вспышка началась в мае, и по последним данным число подтвержденных смертей уже превысило 2000 человек. Всемирная организация здравоохранения предупреждает о продолжающейся передаче инфекции. Армения и Турция продолжают сближение после десятилетий напряженных отношений. Страны завершили подготовку к прямой торговле без необходимости отправлять товары через третьи страны. При этом сухопутная граница между двумя государствами пока остается закрытой. Конец информационной части.
1: Actualidad, cultura, entretenimiento.
7: У микрофона Светлана Демидова.
1: Радио Exterior de España.
8: Вещая поверх барьеров. Лето 2026 года уже называют одним из самых экстремальных в истории европейских метеонаблюдений. По данным Европейской системы мониторинга, смертность в Европе только по время июньской волны жары с 22 по 28 июня в 27 европейских странах зарегистрировала 11 тысяч случаев избыточной смертности. И исследователи подчеркивают, что столь высокую смертность практически невозможно объяснить чем-либо, кроме экстремальной жарой, вызванной изменением климата. Испания, как и другие страны Южной Европы, вновь переживает лето с температурами, превышающими 40 градусов, лесными пожарами, засухой и все более продолжительными периодами экстремальной жары. Но речь идет уже не только о погоде. Все чаще говорят о том, что климатические изменения становятся одной из главных угроз для здоровья, экономики и привычного образа жизни миллионов европейцев. Насколько быстро меняется климат в Испании? Почему Европа нагревается быстрее многих других регионов мира? Почему? Можно ли еще смягчить последствия этих процессов? Или сегодня речь идет уже прежде всего об адаптации? Об этом мы говорим с Мар Гомес, метеоролог, научный популяризатор, специализирующийся на климатологии и экстремальных погодных явлениях. Только что Мар Гомес выпустила книгу «Климатические тикание часов. El tic-tac climático». И с Маром мы говорим о вызовах изменения климата в Испании и о том, как может эволюционировать климат Испании в ближайшее десятилетие.
12: Pues principalmente yo creo que lo relacionado con el verano y el calor, ¿no? Creo que se asume la frase...
8: Какое явление мы чаще всего в Испании неправильно понимаем, когда говорим об изменении климата? А многие исходят из того, что в Испании лето всегда жарко. Но не принимаем во внимание, что эта жара становится все более интенсивной, начинается раньше и заканчивается позже. Наше лето теперь длится уже на 5 недель дольше, чем еще 10 лет назад. Если 20-30 лет назад волны жары жары случались лишь изредка, то теперь они приходят очень рано, уже в мае, и достигают таких экстремальных значений, как в последние годы. 45 градусов на юге страны и свыше 40 градусов в северных регионах, что раньше было просто невозможным. Продолжительность жары, ее устойчивость, удлинение летнего сезона на 5 месяцев – это уже установленный факт, а не часть естественного климатического цикла. Да, на протяжении всей истории нашей планеты климатические изменения происходили всегда. Разница заключается в том, что все прежние изменения развивались на протяжении тысяч или даже миллионов лет, тогда как нынешние изменения происходят всего за 2 столетия. Все предыдущие климатические изменения были вызваны естественными причинами. Падением метеоритов, извержением вулканов, изменением состава атмосферы и другими природными факторами. В нынешнем случае изменение концентрации углекислого газа, метана и других парниковых газов стало следствием нашей человеческой промышленной революции. Все это привело сначала к широкому использованию угля, затем других ископаемых видов топлива, нефти, природного газа. И сжигание привело к выбросу большого количества парниковых газов в атмосферу. Это и вызвало повышение температуры на Земле. И именно на нас лежит ответственность. Какие регионы Испании меняются быстрее всего с климатической точки зрения? Все регионы. Например, весь юг Испании сталкивается с экстремально высокими температурами. Особенно внутренние районы. Севилья, Хаен, Кордова. Но теперь уже и вся северная часть Испании температура становится все выше, а количество осадков сокращается там, где всегда дождило. Регион Средиземноморья, на мой взгляд, является наиболее уязвимым. Дело в том, что Средиземное море нагревается гораздо быстрее, чем в среднем по миру. И оно оказывает огромное влияние на выпадение осадков. В Средиземноморской зоне дождей все меньше, но когда эти осадки идут, они приобретают гораздо более ливневый, разрушительный характер. Это связано с тем, что источником энергии для гроз является морская вода. Когда море очень теплое, испарение усиливается, и в результате грозовые облака становятся значительно более мощными и интенсивными. Кроме того, в Средиземноморском регионе есть еще одна проблема. Очень своеобразный рельеф местности и крайне неудачное городское планирование. Многие жилые дома и здания были построены в руслах бывших рек или на территориях, где раньше проходили водотоки. Разумеется, это напрямую влияет на масштабы наводнений, которые мы наблюдали в последние годы. Поэтому все зависит от конкретного региона. Одни территории испытывают более сильный дефицит водных ресурсов, другие – меньший. Где-то основной проблемой становится наводнение, где-то волны экстремальной жары. Но всюду, во всех регионах Испании, идут климатические изменения очень быстрым темпом.
12: Bueno, en cuanto a fenómenos, las inundaciones son el fenómeno que más fallecidos provoca en España.
8: Что касается природных явлений, то именно наводнения являются тем явлением, которое приводит к наибольшему числу погибших в Испании. Это также то явление, с которым мы хуже всего умеем справляться и которое оказывает самое серьезное воздействие. Жара постепенно выходит на первый план. Она тоже становится причиной гибели людей. Но все же я бы сказала, что именно наводнения остаются тем природным явлением, которое оказывает наибольшее воздействие и становится причиной самого большого числа человеческих жертв в Испании.
12: И, sobre todo, muy vinculado con los incendios, porque estamos teniendo muchos
8: incendios. Лесные пожары приводят к тому, что меняется флора и фауна. И растения, привыкшие к более холодному климату, поднимаются в горы, где раньше их не было. Средиземноморские леса испытывают стресс, засыхают сосны. На их место приходят другие устойчивые кустарники и колючки. Многие растения путают сезоны и цветут 3 раза в год. Меняется поведение мигрирующих птиц. Некоторые прилетают раньше или вообще уже не улетают. Потепление Средиземного моря меняет распределение рыб и способствует распространению инвазивных видов. А лесные пожары в прошлом году оказались особенно трагичными для Галисии. Там выгорели 100 000 гектаров земли. Все это биоразнообразие Галисии вынуждено либо восстанавливаться на той же территории, либо перемещаться в другие регионы, что, конечно, влечет за собой множество изменений. Все это отражается на сельском хозяйстве. Климатические условия в том или ином месяце влияют даже на цены на продукты питания. В конечном итоге изменение климата оказывает влияние на флору, на фауну и абсолютно на все, на людей, на биоразнообразие, на наш образ жизни, на том, как мы потребляем ресурсы, буквально на все сферы жизни. И все, что касается пожаров летом в Испании, то это особая статья. Более 90% пожаров возникают по вине человека. Естественным образом, пожар может начаться, например, из-за удара молнии или во время грозы. Это единичная часть. Подавляющее большинство пожаров вызвано людьми. Например, кто-то решает устроить барбекю там, где это запрещено. Или оставляет после себя мусор, который может стать причиной пожара. А бывают и пироманы, которые намеренно поджигают лес. Если к этому добавить недостаточно эффективное управление лесными территориями, когда подготовка к пожароопасному сезону проводится несвоевременно и в лесах накапливается большое количество горючего материала, то в результате пожары становятся значительно более масштабными и опасными. Именно такие пожары мы называем пожарами шестого поколения. Их особенность заключается в том, что они способны формировать собственные метеорологические условия внутри зоны пожара.
12: Nosotros nos dimos cuenta los seres humanos de que había un problema en la capa de озоно, que en realidad no es un агujero, es un adelgazamiento.
8: Не все новости плохие. Озоновая дыра постепенно восстанавливается, но существует довольно распространенное представление, что если на Землю будет попадать меньше солнечной радиации, то автоматически станет меньше жары и замедлится изменение климата. Это не так. Когда мы обнаружили, что в районе Антарктиды происходит истончение озонового слоя, именно это явление получило название озоновая дыра. Было установлено, что причиной стали хлорфторуглеводы, химические соединения, которые содержались во многих повседневных товарах. Например, они использовались в холодильниках, в лаках для волос, во многих других изделиях, которыми люди пользуются ежедневно. Когда мы все осознали, что эти вещества взаимодействуют с озоном и разрушают его молекулы, в 1986 году был подписан Монреальский протокол, предусматривавший прекращение использования хлорфторуглеводов. После отказа от их применения ситуация стала постепенно улучшаться. Однако все это не имеет прямого отношения к изменению климата. Истончение озонового слоя – это химический процесс. Он происходит в стратосфере в результате взаимодействия определенных веществ. Если этот процесс усиливается, он, разумеется, представляет опасность для людей, поскольку через истонченный озоновый слой происходит больше ультрафиолетового излучения. А изменение климата – это другая, совершенно другая проблема. Она связана с увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере. Сам по себе парниковый эффект необходим для жизни. Без него мы просто не смогли бы существовать. Его можно сравнить с теплым одеялом, которое укрывает Землю. Если бы этого одеяла не было, никто из нас не смог бы жить на планете. Но если накрыться слишком большим количеством одеял, то это уже становится вредно. Именно это и произошло с атмосферой Земли. Концентрация парниковых газов, которые в естественных условиях поддерживают стабильность климата и делают возможной жизнь на планете, настолько увеличилась, что это привело к значительному повышению температуры и вызвало целый ряд серьезных последствий.
12: Depende primero de lo que hagamos de aquí a los próximos años, que nuestro clima se parezca más al de Marrakech, al de todas esas zonas.
8: Я находила в прессе материалы, что через 30 лет климат Мадрида станет похожим на климат Северного Марокко. 50 градусов жары днем и 10 градусов ночью. Прежде всего, это зависит от того, как мы будем делать ближайшие и что мы будем делать в ближайшие годы. От этого зависит, станет ли наш климат более похож на климат Марракеша и других подобных регионов. Все определяется объемом выбросов. Если мы продолжим выбрасывать парниковые газы в атмосферу, температура будет и дальше повышаться, а значит, развитие ситуации и то, к чему оно приведет, окажется еще более неблагоприятной. Хотя, конечно, нельзя напрямую сравнить городской центр Мадрида с городским центром города Марракеш. В Мадриде, как и во многих других крупных городах, существует явление, которое называется «остров тепла». Это означает, что все материалы, из которых построен город, асфальт, бетон и другие поверхности, поглощают тепло в течение дня и очень медленно его отдают. Поэтому ночью они не успевают остыть и продолжают выделять накопленное тепло. Таким образом, подобные исследования в большой степени касаются экстремально высоких дневных температур, свыше 45 градусов, чем ночных температур. Хотя и ночи также становятся чрезвычайно теплыми из-за нехватки растительности. Не стоит забывать, что испанские города плохо приспособлены к условиям жары. В идеале в них должны быть гораздо больше зеленых насаждений. Однако очень часто мы сталкиваемся с микрорайонами, где деревьев практически вообще нет.
12: Vamos tarde, porque es verdad que todo este conocimiento se tiene desde hace muchísimo. La gente piensa que el cambio climático es algo, el conocimiento del cambio climático es algo nuevo.
8: Мы уже сильно опоздали, потому что на самом деле все это известно уже очень давно. Многие думают, что изменение климата и то, что о нем знали, это что-то новое, но это не так. Еще в 19 веке, чтобы вы понимали, одна замечательная женщина, Эурис Ньютон Фуд, сообщала, что увеличение концентрации углекислого газа может привести к повышению температуры на Земле. К сожалению, как это часто бывало в то время, она была женщина, ее научная работа осталась без признания, и в 1856 году, когда она проводила эксперименты, никто этого не заметил. Но уже тогда, в середине 19 века, было известно, что такое может произойти. Позднее другие ученые также говорили о последствиях промышленной революции и ее влиянии на климат. Что произошло дальше? С конца 19 века по сей день капитализм, индустрия ископаемого топлива – очень могущественная отрасль. На принятие необходимых мер ушло очень много времени. Ведь есть лобби. И только сейчас эти меры начинают постепенно приниматься, потому что становится очевидно, экономические последствия бездействия оказываются чрезвычайно серьезными, а связанные с ними финансовые потери достигают огромных масштабов для всего человечества.
12: Es verdad que aunque ahora mismo paráramos todo, el planeta tiene una inercia climática, seguiría calentándose.
8: Даже если бы мы прямо сейчас полностью прекратили все выбросы, у климатической системы Земли есть так называемая климатическая инерция. Это означает, что планета все равно продолжала бы нагреваться еще некоторое время. Я всегда это объясняю на примере духовки. Если духовка разогрета до максимальной температуры, то после того, как ее выключат, она еще долго остается горячей и медленно остывает. Если же она была нагрета всего до 50 градусов, то остынет гораздо быстрее. Именно поэтому наша задача не допустить, чтобы эта духовка нагревалась еще сильнее. Нам необходимо сократить выбросы до нуля, прежде всего те, которые связаны с использованием ископаемого топлива. И самое важное, все мы являемся частью этой проблемы. Мы живем в обществе чрезмерного потребления. Мы очень много потребляем. Постоянно заказываем товары через интернет, покупаем новую одежду практически каждый месяц. Все это требует производства. Кроме того, мы выбрасываем огромное количество вещей и еды. Мы слишком редко используем все повторно. И в конечном итоге все это имеет свои последствия для окружающих. Среды. Но, безусловно, самые важные решения должны приниматься теми странами и теми политиками, которые вносят наибольший вклад в загрязнение окружающей среды и выбросы парниковых газов. США и Китай. Да, конечно. Больше всего загрязняет Китай. И китайцы могут сказать, у нас такое же право, как и у вас, иметь в семье две машины, кондиционер и все виды загрязняющих устройств. Но они молодцы. Не говорят такое, а наоборот. В Китае сейчас много делается в сфере транспорта и мобильности. Там активно развивают такие виды транспорта, которые не основаны на использовании ископаемого топлива, потому что понимают, речь идет о стране с многомиллионным населением. Но, на мой взгляд, самая несправедливая ситуация заключается в другом. Значительная часть Европы перенесла свое производство в страны Юго-Восточной Азии. Именно этот регион сегодня является одним из самых загрязненных в мире, как с точки зрения состояния окружающей среды, так и загрязнения морской среды. И при этом мы требуем от этих стран соблюдать строгие экологические нормы, хотя именно мы перенесли туда свое производство. И именно мы потребляем товары, которые там производятся. Это напрямую связано с понятием климатической справедливости. Если мы требуем от этих стран выполнения определенных экологических обстоятельств, хотя сами во многом способствовали возникновению этой проблемы, то мы также обязаны помогать им, чтобы они могли достичь поставленных целей. Пять самых эффективных мер, которые делать прямо сейчас, переход на возобновляемые экологически чистые источники энергии, плюс атомная энергетика. Ископаемому топливу стоп, нет. Что касается транспорта, нельзя требовать от каждого человека купить электромобиль. У него может быть, что у него нет и денег на такое дорогое удовольствие. Тогда создать условия, что значительно более развитая сеть общественного транспорта. В Испании до сих пор существуют районы, которые недостаточно хорошо связаны общественным транспортом, и эту проблему необходимо решать. Кроме того, экологическое образование. Дети с самого раннего возраста должны понимать, насколько важно беречь нашу планету. Им предстоит решать в будущем. День за днем перерабатывать отходы, пользоваться общественным транспортом. Архиважно развивать экономику замкнутого цикла. Мы в Испании хотим все новое. На самом деле существует огромный рынок товаров секонд-хенд. Нам не надо столько одежды. И тем более не стоит поддерживать индустрию быстрой дешевой моды. Купил, поносил, через месяц выбросил. Фаст-фашн – одна из самых загрязняющих отраслей в мире. И в конечном счете это обходится дороже. Дороже для планеты и для нас самих. Плюс еще, развивать круговую экономику и учиться думать перед тем, что купить или заказать. Действительно ли нам это нужно? Какой это имеет экологический след? Есть ли в этом реальная необходимость для нас или нет? Мы живем в обществе потребления, а нужно вернуться в наше детство или в детство наших бабушек, когда мы ходили в ближайшие магазины рядом с домом, со своей плетеной авоськой, со своей бутылочкой для молока, которая продавалась разливной и хранилась в одном бидоне. Мы все ели фрукты и овощи по сезону. Я всегда вспоминаю свое детство, всегда об этом говорю. Когда я была маленькой, я никогда не ела ананасы. Просто их не существовало у нас дома, их не привозили. Поэтому мы ели то, что было по сезону. Сезонные яблоки, сезонные бананы, сезонные арбузы. И в книге «Сейчас» я хочу сказать, наша ситуация такая, какая есть, но нельзя впадать в пессимизм, потому что тогда мы ничего не сделаем. Мне не нравится полностью перекладывать ответственность на отдельного человека, но в итоге нас миллионы людей. Что могут сделать политики и государственные мужи, пусть делают они. Но если мы одновременно будем задумываться о том, как мы хотим видеть будущее планеты, какие решения мы хотим принимать и каких политиков хотим выбирать, и как мы живем каждый день в своем доме, тогда в конечном счете перемены возможны. Остаемся открытыми, сохраняем оптимизм и помним, что человечество уже совершило множество важных достижений, не только ошибок, но и важных достижений. И мы можем повлиять на изменения и оказать давление на наших политиков, чтобы все произошло так, как мы хотим.
13: Muchísimas gracias, Margot. Muchísimas gracias por responder esas preguntas.
12: Gracias. Que soy yo quien pone un punto de
8: inflexión. В эту субботу, 15 августа, в Испании национальный религиозный праздник Успения Пресвятой Богородицы. И религиозные мессы перемежаются с культурной и светской программой. В испанской столице сегодня концерт любимой поп-группы «Мисс Кофеина», мадридская группа более чем с 15-летней историей. Их песня «Туристас», вы слышите ее за моей спиной, вошла в альбом «Дейтрот» 2016 года, ключевой в истории группы. А новый альбом группы, с которым она в эти дни начинает свой гастрольный тур по всей Испании, называется «Буэна Суэрте», что означает «удачи». Удачи вам, друзья. До новых встреч. Берегите себя.
5: España en la historia con Eduardo Juárez Valero. Del relato a la realidad en Radio Exterior de España.
14: Bienvenidos españoleros y españoleras a una nueva edición de España en la historia aquí desde nuestro paraíso para los amantes de la historia que tenemos en la emisora de Radio Nacional de España, Radio Exterior de España, en Segovia. Aquí tengo al frente de la nave espacial, la temporal y siempre con la música en, cargada en la escopeta, Víctor Gómez Lluch, que está por allí, no pongas esa cara. Y luego tengo por algún lado al gran Valentín Grande, que son los jefes de este programa. Uno solo lo que hace es hablar y preguntar a gente que sabe, ¿no? Y hablando de gente que sabe, el título del programa de hoy es Campesinos Romanos, pues evidentemente vamos a hablar con alguien que sabe un ratito de esto. Pues vamos a invitar, le hemos invitado ya hace unos días, evidentemente, ya está aquí al teléfono, a mi querido Jesús Bermejo Tirado, que es colega, profesor en la Universidad Carlos III de Madrid. Ya es hora de que me trajera un compañero para que protagonizara el programa, ¿no? Bueno, pues Jesús es, evidentemente, esposo titular de la universidad. Es un experto en arqueología digital, ha trabajado muchísimo el mundo doméstico en la antigüedad, es un gran experto que ha trabajado en múltiples proyectos de investigación, múltiples publicaciones. Bueno, en fin, yo les recomendaría que ustedes entren en la red y pongan Jesús Bermejo Tirado y lean todo esto que tienen aquí, así en cortito, nuestra universidad tiene, para definir un poquito del impacto académico, profesional, y sobre todo docente que tiene Jesús, al que desde España la historia pues le agradecemos que haya aceptado venir aquí a hablar un poquito de forma distendida sobre sus investigaciones. Querido Jesús, bienvenido.
15: Pues muchísimas gracias, Eduardo. Pues para mí un placer y un honor estar como invitado en tu programa. Encantadísimo de estar aquí.
14: Oye, fíjate, pues ya hilando, porque leyendo tú el resumen que pone la universidad, porque es que digo, siempre quiero coger algo que sea muy formal, ¿no?, para hablar de todos vosotros, ¿no? Es una experiencia tremenda, ¿no? Todo lo que has trabajado sobre los espacios domésticos, yo te lo decía otro día hablando, la idea de que cuando hablamos del mundo romano, pues siempre lo asociamos a la construcción de ciudades, al entramado urbano, a las calzadas, al tránsito de personas, a la concentración en ese concepto de ciudad que luego hemos heredado tanto, ¿no?, en el occidente europeo de aquella gran civilización, ¿no?, las grandes y la gran civilización que es el mundo romano. Sin embargo, fíjate, yo cada vez que me muevo por aquí, por Segovia, veo yacimientos, los yacimientos son todos un contexto rural y aparece una vida romana que es profundamente desconocida, es decir, una vida en torno a las explotaciones agrícolas, agropecuarias, al tránsito de trabajadores, de libertos, esclavos, de mercancías. Eso pone en entredicho quizás, ¿no?, la imagen que tenemos de aquella Roma. Yo te pregunto a ti, como experto que eres, ¿hasta qué punto piensas tú que la sociedad romana era más urbana o más rural? ¿Qué nos puedes decir, Jesús?
15: Bueno, pues claro, esto hay que empezar un poco de planteando y diciendo que esto que dices es muy cierto, ¿no? Me parece que, al menos en el imaginario popular, pues el mundo romano aparece asociado a la idea de la ciudad, ¿no? De la civitas como concepto esencial, incluso etimológico, de la civilización, ¿no? Pero lo que hay que decir es que, siendo muy importante los desarrollos urbanos pues acontecidos durante la época romana, el mundo romano, como cualquier sociedad preindustrial,
16: sí,
15: pues tenía un componente básico de personas que vivían en áreas rurales, ¿no? Y que sobre todo se dedicaban a distintos, digamos, a distintas profesiones relacionadas con el mundo de la producción agropecuaria en un sentido amplio. Entonces es verdad que gran parte de las fuentes, incluso de las fuentes escritas más conocidas, esto que llamamos como los clásicos, pues y de los poderes políticos, ¿no? Pues han concentraron gran parte de su interés, de su actividad en ciudades, en la promoción cívica, en la construcción de infraestructuras urbanísticas y monumentales, pero a pesar de que tengan una menor presencia en muchas de estas fuentes clásicas más convencionales, pues hay que decir que la infinita mayoría, ¿no?
16: Sí.
15: No podemos hacer porcentajes demográficos, pero la gran mayoría de las personas que habitaron el mundo romano pues vivían en un ámbito rural, por así decirlo.
14: ¿Tú crees que pasa como con cuando hablamos de latín clásico y latín vulgar, que hay una exposición de la ciudad, de la urbe, de la civitas, como has dicho, de mediática brutal, ¿no? Y luego un submundo inmenso y por descubrir o por conocer y divulgar, que podría ser ese mundo rural de que nos hablas, Jesús?
15: Claro, completamente, ¿no? Y claro que hay un factor, vamos a decir, sociológico y político, porque las ciudades eran el centro de poder, ¿no? Eran los centros de poder, empezando por la propia urbs, por la propia metrópoli o gran capital, por la ciudad de Roma, ¿no?
16: Sí.
15: Que era el centro del poder político imperial durante una gran parte, digamos, de la historia romana. Y eso ha hecho que esa concepción de la ciudad como centro de poder, también político, pues tenga un reflejo mayoritario en muchas de estas fuentes. Pero
16: sí,
15: hoy en día sí que es posible pues acercarnos aplicando pues distintas perspectivas, metodologías y un conjunto pues más variado de fuentes, es posible acercarnos a la vida de estas comunidades rurales, de personas pues que vivían vinculados a la gran mayoría, digamos, de los espacios de habitación de la antigüedad romana.
14: Oye, fíjate, estaba pensando que cambia mucho la visión, es decir, cuando un profesional como tú se dedica y empieza a profundizar en este gran conocimiento que es los vestigios de una sociedad pasada, tío, se te rompe el corazón, es decir, tú llegas como estudiante, te doctoras, empiezas a trabajar en el mundo romano y dices, pero si lo más importante es el mundo rural, el romanticismo este, ¿no?, de buscar las ciudades perdidas que siempre salen en las películas y en las novelas, ¿no? Y en realidad lo que, como se comprende la sociedad, esta sociedad romana no es a través de los vestigios que puede haber una ciudad que siempre están muy estratificadas y muy muy pasadas de periodos históricos, y os centráis en este contexto rural. ¿Se comprende mejor Roma a través de lo que hacéis, de lo que estáis trabajando ahora en este contexto rural, que a través de lo que podáis hallar o encontrar en fuentes primarias, fuentes escritas y el concepto en sí de ciudad?
15: Se comprende mejor y sobre todo se complementa, ¿no?
16: Claro.
15: Porque claro, todo ese gran legado patrimonial pues de todos estos monumentos, ciudades monumentales, y también pues de las fuentes clásicas convencionales, pues está allí, vamos a seguir manteniéndolo y vamos a seguir estudiándolo, ¿no? Pero eso que ya está relativamente bien conocido, pues se puede complementar con muchas otras fuentes, en mi caso arqueológicas, pero textuales de otros tipos, que si quieres más adelante pues podemos profundizar un poco más,
16: sí,
15: en esas nuevas fuentes. Lo podemos complementar. Y también esto, una idea que yo creo que también sería interesante es plantear un poco la propia concepción, la idea disciplinar, ¿no?
14: Sí.
15: Frente a una arqueología más centrada en la generación de grandes patrimonios,
14: sí,
15: monumentales, que también tienen un interés económico, pues no, nosotros pues planteamos otra acepción más centrada en lo científico-social, en entender mejor a las sociedades del mundo antiguo, pues más que como un afán de buscar, generar y salvaguardar y explotar recursos patrimoniales, que está muy bien,
14: sí,
15: está muchísimo mejor que cualquier otra actividad económica, pero que no pueden servir o para justificar o eclipsar otras propuestas pues socialmente más amplias, ¿no?
14: No, eso estoy de acuerdo contigo. Oye, una pregunta, ya es que lo has tocado ahí un poquito y me la has, sí, puesto botando así en el área pequeña, voy a meter un zambombazo, verás qué gol. En las fuentes primarias, es que yo tengo que, sí, tenemos que decirle, porque estamos hablando del mundo rural, de las diferencias con, sí, con el mundo urbano, las fuentes primarias que utilizáis, porque tú eres arqueólogo, entonces trabajas con arqueología. ¿Qué fuente? Cuando yo hablo de fuentes primarias, yo como historiador siempre hablo de papeles, de pergaminos,
15: sí,
14: de imágenes, de, pero tú, ¿cuáles son las fuentes primarias que tú manejas, que manejáis vosotros para poder llegar a comprender este contexto del mundo rural, este contexto de campesinos romanos, ¿no?
15: Sí, sí, nosotros como fuentes primarias manejamos fundamentalmente dos tipos, unas que son fuentes textuales alternativas, digamos, a esto que yo llamo de forma muy simplista los clásicos,
14: sí,
15: ¿vale? Que hablaré a continuación, pero el caudal fundamental es la arqueología, es el registro arqueológico, porque estas comunidades campesinas o, vamos a decir, subalternas o más humildes, pues no tenían pues estas élites intelectuales,
14: claro,
15: o estos proyectos monumentales. Ellos no tenían una intención de generar discursos, ¿no? O narrativas, como decimos,
14: claro,
15: ahora. Entonces, básicamente, la arqueología lo que nos permite es documentar las huellas de su actividad cotidiana, ¿no? Tanto, pues, por ejemplo, a través de excavaciones más convencionales, pero que por la aplicación de leyes de patrimonio, que afortunadamente ya son una realidad en,
14: sí,
15: en gran parte de nuestro territorio,
14: menos mal,
15: pues nos permiten documentar una gran cantidad de asentamientos arqueológicos. O sea, nosotros estamos realmente rodeados de asentamientos arqueológicos,
14: sí, claro,
15: lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes de ellos hasta que no hay una obra que o una infraestructura que la descubre,
14: sí,
15: y hace que se tenga que excavar, y eso genera datos. Y luego hay otros campos que están más relacionados, otras fuentes están más relacionados pues con el desarrollo de metodologías de arqueología digital, de técnicas de teledetección y también de fuentes arqueométricas, pues que hasta hace pues unas pocas décadas pues no han sido accesibles para la mayor parte de los estudios arqueológicos, como pueden ser las fuentes arqueobiológicas, pues por ejemplo análisis de fauna y análisis de otros elementos arqueobotánicos como almidones o fitolitos, que son partículas de sílice, pero que en realidad tienen un origen orgánico, son como las sustancias vegetales que se mineralizan y quedan impregnadas pues en suelos arqueológicos o en otros hallazgos arqueológicos.
14: Oye.
15: Y esto nosotros lo podemos analizar y nos ofrece mucha información sobre cómo se usaron los suelos, qué especies se cultivaron,
14: fíjate,
15: etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, si me permites también, pues
14: sí,
15: decir, hablar, porque puede parecer que el arqueólogo yo planteo una dicotomía falsa,
14: sí,
15: con los historiadores de como que utilizan documentación textual, como si yo por ser arqueólogo estuviese en contra de la documentación textual.
14: Claro que no.
15: Y no es así.
14: Claro que no.
15: No, yo, esto es una distinción disciplinar.
14: Claro.
15: Lo que ocurre es que es verdad que estas fuentes más canónicas de distintas perspectivas, es que incluso en el contexto específico del mundo romano, pues tenemos unas fuentes textuales que digamos están más cercanas a la producción desde abajo, que serían sobre todo la epigrafía, las inscripciones, ¿no?
14: Claro.
15: Y sobre todo las inscripciones funerarias que nos permiten escuchar voces, vamos a decir anónimas, pero
14: sí,
15: que nos recuerdan testimonios directos, como por ejemplo una famosa inscripción del famoso campesino de Mactar, de esta población, de esta región del África Proconsular, del norte de África, que nos cuenta un poco cómo de ser un campesino sin ningún tipo de medios ni posesión, sí, ¿no? Lo que diríamos un proletario,
14: sí,
15: pues poco a poco el hombre fue prosperando, pudo adquirir una parcela con trabajadores y al final de su vida pues alcanzó un cargo político, ¿no? Como un concejal, digamos.
14: Ya te digo, vamos, como...
15: En un gobierno local, ¿no?
14: Vamos, entonces, como el Lazarillo de Tormes, casi, madre mía de mi vida. Sí, sí. Oye, sí, escucha, que te voy a parar porque vienen por aquí un montón de mujeres malditas, o malditas mujeres, que tengo que dejarlas entrar, así que vamos a escucharlas, porque además estas vienen con armas. Entonces, cuando vienen armadas, yo ya digo, voy a escuchar con mucha atención, no vaya a ser que la caguemos, Jesús. Venga, ahora volvemos.
15: Sí, hay que escuchar.
5: Mujeres malditas en la historia.
14: Acaba de pegar una patada en la puerta a una tipa vestida de amazona, se me ha sentado aquí y me está mirando con una cara que estoy asustado. Estoy asustadito, sí, sí, estoy asustadito. Una amazona, bueno, amazona, y a su lado está Aquilea, que se va dando la vuelta y se va sentando por allí. Y efectivamente, son mujeres guerreras, son mujeres gladiadoras. Aunque hay un concepto en esto de las mujeres, siempre hay un concepto que define, que es las gladiatrices. Yo este concepto lo encontré hace tiempo. Siempre se piensa que en este mundo todo lo protagonizan los hombres, y en el mundo romano, en las sociedades clásicas, las mujeres eran profundamente protagonistas, protagonizaban todo, lo bueno, lo malo y lo olvidable y lo reseñable, ¿no? En el caso de las luchas de gladiadores tan famosas o tan emblemáticas en la divulgación del conocimiento de aquella sociedad romana, ya fuese urbana o rural, indiscutiblemente las gladiatrices protagonizaban estos espectáculos. Yo creo que cuando vemos esa imagen de la primera película de Gladiador, de Gladiator, del infame Ridley Scott, siento decirlo así, que aparece aquella mujer peleando con los hombres montada sobre una cuadriga, y decíamos, es imposible que haya mujeres luchando entre gladiadores. Pues sí, luchaban entre ellas, y a veces luchaban con animales. No he dicho Amazona, la tengo aquí sentada, que sí, Amazona, y Aquilea, que está al lado, son muy famosas porque aparecen en Halicarnaso, en un templo de Halicarnaso, aparecen en el combate épico que tuvieron entre ellas, ¿no? Aparecen en un relieve reseñadas. Y luego Juvenal, el gran Juvenal, a quien recomiendo a todos los que vean este programa, escuchen este programa, perdón, a veces uno se confunde lo que ve y lo que escucha, el gran Juvenal, ese poeta magnífico, pues crea, ¿no?, una descripción magnífica de una gladiatriz, de una gladiadora que se llamaba Medea, que era famosa porque cazaba y se empeñaba en matar todos los jabalíes que pudiera utilizando una lanza, un venablo, en fin. Pues Medea no ha venido, pero han venido Aquilea y Amazona, y aquí las dejo. Muchas gracias por venir, ya os podéis ir a vuestro relieve, y vuelvo con mi querido compañero Jesús Bermejo Tirado, que va a seguir explicándonos lo magnífica que es la arqueología, siempre lo es, pero asociada a estas técnicas, tecnologías digitales, es algo simplemente espectacular.
5: Hoy hablamos con...
14: Pues ya se nos han ido estas gladiatrices, que me han pegado un susto tremendo. Menos mal que estaba Víctor para ayudarme a empujarlas fuera. Y retomamos la conversación con nuestro querido Jesús Bermejo. Repetimos, profesor, titular de la Universidad Carlos III de Madrid. Me imagino que dentro de poco tendremos que poner una C en lugar de una T de catedrático y quitar eso de titular, que eso suena ya pronto y le pega mucho a Jesús. Y bueno, nos has hecho un elenco aquí de recursos, de fuentes primarias, de contextos de fuentes primarias que empleáis para el conocimiento de este mundo rural que hoy nos hemos centrado en el mundo romano, en el mundo rural romano. Yo es que me he quedado emocionado, porque he empezado con la arqueología, la arqueometría, la arqueología digital. Bueno, yo sé que tú quieres hablar de la arqueología digital, porque cuando decimos estas cosas, muchas veces los que no son de nuestro ámbito dicen, ¡buah!, arqueología digital, a saber qué están diciendo, ¿no? Entonces yo creo que esa herramienta, esa tecnología que estás empleando, que empleas de forma cotidiana, ¿no?, para conocer este mundo, este magnífico mundo pasado que necesita ser descubierto en la mayoría de las ocasiones, bueno, pues yo creo que nos gustaría que nos explicara si la arqueología digital es una herramienta lo suficientemente desarrollada para ser empleada de una forma, yo creo que genérica, en estos yacimientos romanos rurales en los que te ves involucrado felizmente.
15: Sí, pues sí, absolutamente sí. Hoy yo creo que ya es un estándar. Sí, absolutamente sí. Hoy yo creo que ya es un estándar y nos permite pues analizar